0: обслуживающего федеральная пассажирская компания. Напомню, что невозвратные билеты обходятся на 20% дешевле, однако оформлять их нужно не позднее, чем за 5 дней до отправления поезда включительно, и вернуть деньги в случае непредвиденных обстоятельств не получится. Сохранятся и ограничения по выбору места. 20% скидка будет действовать только на поездки внутри России и лишь на места в последнем четырехместном купе купейных вагонов, а в двухэтажных составах – последнее купе обоих этажей. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Более 40 социальных выплат проиндексируют 1 февраля будущего года. В список вошли единая денежная выплата, единовременное пособие по уходу за ребенком, а также другие меры поддержки. Размер индексации будет равен фактической инфляции 6,8%. Об этом рассказал министр труда Антон Котяков. Материнский капитал на первого ребенка с 1 февраля вырастет до 778,5 тысяч рублей. Доплата за второго ребенка, если первый рожден после 2020 года, составит порядка 250 тысяч. Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала канадская писательница и поэтесса Энн Карсон. Ей 76 лет. Доктор философии, Энн Карсон известна как автор сборников поэзии и эссе, а также переводчица текстов древнегреческих авторов. Нобелевская премия по литературе присуждается с 1901 года. Ее лауреатами стали 122 человека, из них 18 писательниц. Смена фамилии или замена водительских прав перестала мешать получению точного коэффициента бонус-малус, он же КБМ. Национальная страховая информационная система обновила личный кабинет. Теперь можно указать новые документы в специальной форме и сразу увидеть свое значение коэффициента. Это позволяет избежать ошибок при расчете стоимости полиса ОСАГО, а также снимает необходимость обращаться к страховщику или техподдержку, чтобы подтвердить КБМ. Мосбиржа начнет торговать криптовалютами с 1 декабря. Как рассказали в администрации биржевого холдинга, сейчас идет тестирование операций с профессиональными участниками. Рынка. Согласно действующему с сентября закону, неквалифицированные инвесторы смогут приобретать только три криптовалюты – эфириум, биткоин и стейблкоин USDT на сумму не более 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Квалифицированным инвесторам разрешено торговать любыми криптовалютами без лимитов.
0: Транспорт.
1: Невозвратные тарифы на поезда продолжат действовать и в будущем году. Об этом сообщила федеральная пассажирская компания. Напомню, что невозвратные билеты обходятся на 20% дешевле, однако оформлять их нужно не позднее, чем за 5 дней до отправления поезда включительно, и вернуть деньги в случае непредвиденных обстоятельств не получится. Сохранятся и ограничения по выбору места. 20% скидка будет действовать только на поездки внутри России и лишь на места в последнем четырехместном купе купейных вагонов, а в двухэтажных составах – на последнее купе обоих этажей. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть.
0: Дорожное радио.

Дима Билан перелетом предпочитает поезда. Однажды певец в шутку разносил постельное белье своей команде, но зашел в купе к незнакомцам. Представляю их реакцию. Не знаю, кто тут начальник поезда, но в проводниках у него сам Дима Билан. Приятных вам попутчиков. Ваша Яна Чурикова.

руке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Школьное телевидение первыми увидит учащиеся 15 регионов страны. К середине октября короткие ролики без звука начнут показывать на экранах в коридорах школ Мордовии, Московской, Калининградской, Воронежской, Белгородской, Рязанской и других областей. Со следующего года телевидение планируют запустить во всех школах страны. Ожидается, что короткие минутные ролики будут транслировать на переменах и после уроков. Рассказывать в видео будут о безопасности, науке, культуре, спорте, исторической памяти, анонсах конкурсов и образовательных возможностях. Две новых именных стипендии появятся у российских студентов и аспирантов. Правительство учредило выплаты в честь ученых Игоря Курчатова и Анатолия Александрова. Первая стипендия предназначена для специалистов в области физики и радиохимии, а выплата в честь Александрова предназначена тем, кто изучает технологии ядерной, электро- и теплоэнергетики. Сменить Черчилля на ежа. В Великобритании подвели итоги голосования за дизайн новых банкнот. В нем поучаствовали почти 500 000 человек. Согласно результатам, на смену историческим деятелям, таким как Уинстон Черчилль, Джейн Остин и Алан Тьюринг, в Великобритании придут животные. Атлантический тупик, сипуха, шмель и еж. Операторы связи начнут блокировать немаркированные звонки с 15 октября. Об этом стало известно в ходе форума «Цифровые решения». В частности, с будущего четверга недоступны могут оказаться звонки из кредитных или банковских организаций. Причина – действующий с сентября прошлого года закон. По нему банк, социальная служба или другие организации обязаны заключить договор с оператором, иначе ее звонки клиентам будут блокироваться. При этом, при необходимости, с банком можно будет связаться через мобильное приложение по номеру горячей линии, а также через СМС, пуш-уведомления и так далее. Машины «Лада» станут мощнее. Модели «Веста» и «Искра» получат новые моторы уже в этом году. По информации российской газеты, двигатель «Весты» станет мощнее на 10 лошадиных сил, а «Лада» «Искра» оснастят 120-сильным движком вместо

0: 6-сильного. Этот агрегат впервые получает систему изменения фаз газораспределения на впуске, что улучшает эластичность и снижает расход топлива. Работать обновленные двигатели ВАДА будут с 6-ступенчатой механикой или вариатором. Обновление моторной линейки АвтоВАЗа станет частью стратегии по повышению конкурентоспособности машин. В сентябре в Тольятти начали собирать новую модель – кроссовер «Азимут». Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

Победитель «Новой волны» 25-го года Алекс Лим выпустил клип на песню «Океан». Музыку написал сам Игорь Крутой. Но главным соавтором новой песни певец называет жену. Она верила в него в начале творческого пути, когда вокруг бушевали шторма сомнений. С надежной поддержкой любые дороги по силам. Ваша Яна Чурикова.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Визовые центры Кипра приостановили прием документов. Технические неполадки отмечены в консульствах 6 городов России. Это Москва, Петербург, Самара, Казань, Нижний Новгород и Новосибирск. В обычном режиме работают визовые центры Кипра в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Минске и Ташкенте. Отмечу, что в июне визовые центры Кипра уже приостанавливали прием документов. Причиной было прекращение действия договора посольства с компанией-оператором. Работа возобновилась в июле. В России может появиться обязательный стандарт для социальной рекламы. Это будет образ многодетной благополучной семьи, следует из законопроекта, внесенного правительством в Госдуму. Документ обяжет заказчиков представлять в рекламных роликах семьи с тремя и более детьми. Такие нормы призваны популяризировать традиционные ценности и создать позитивный имидж многодетности, пишет издание «Коммерсант». Сейчас в законе о рекламе конкретных требований к изображению семьи нет. Если документ получит одобрение депутатов, он вступит в силу с марта будущего года. Годовой полис ОСАГО в среднем прибавил в цене 7%. За 8 месяцев этого года стоимость автогражданки выросла до усредненной суммы в 7760 рублей. Причиной роста Российский союз автостраховщиков называет в том числе новые справочники стоимости запчастей, вступившие в силу в сентябре. Цены на детали тогда выросли в среднем на 8 с небольшим процентов. Как передает издание «Коммерсант», по оценкам участников страховой индустрии, каждый 10-й автомобиль в России ездит без полиса ОСАГО. Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала канадская писательница и поэтесса Энн Карсон. Ей 76 лет. Доктор философии, Энн Карсон известна как автор сборников поэзии и эссе, а также переводчица текстов древнегреческих авторов. Нобелевская премия по литературе присуждается с 1901 года. Ее лауреатами стали 122 человека, из них 18 писательниц.
0: Транспорт.
1: Двухэтажные поезда свяжут Адлер с Самарой и Казанью. С конца октября РЖД запускают на этих направлениях двухъярусные составы. Ходить они будут круглогодично. Оба поезда проследуют через Ростов-на-Дону, Краснодар, Туапсе и Сочи. На новогодние праздники пассажиров на Черноморское побережье дополнительно повезут поезда «Киров-Адлер» и «Лыжная стрела» из Ростова-на-Дону до «Розы Хутор». Этот состав идет без остановок и позволяет бесплатно взять с собой лыжи и другое горное снаряжение. Продажа билетов на новые рейсы уже началась.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Визовые центры Кипра приостановили прием документов. Технические неполадки отмечены в консульствах 6 городов России. Это Москва, Петербург, Самара, Казань, Нижний Новгород и Новосибирск. В обычном режиме работают визовые центры Кипра в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Минске и Ташкенте. Отмечу, что в июне визовые центры Кипра уже приостанавливали прием документов. Причиной было прекращение действия договора посольства с компанией-оператором. Работа возобновилась в июле. В России может появиться обязательный стандарт для социальной рекламы. Это будет образ многодетной благополучной семьи, следует из законопроекта, внесенного правительством в Госдуму. Документ обяжет заказчиков представлять в рекламных роликах семьи с тремя и более детьми. Такие нормы призваны популяризировать традиционные ценности и создать позитивный имидж многодетности, пишет издание «Коммерсант». Сейчас в законе о рекламе конкретных требований к изображению семьи нет. Если документ получит одобрение депутатов, он вступит в силу с марта будущего года. Годовой полис ОСАГО в среднем прибавил в цене 7% за 8 месяцев этого года, а стоимость автогражданки выросла до усредненной суммы в 7760 рублей. Причиной роста Российский союз автостраховщиков называет в том числе новые справочники стоимости запчастей, вступившие в силу в сентябре. Цены на детали тогда выросли в среднем на 8 с небольшим процентов. Как передает издание «Коммерсант», по оценкам участников страховой индустрии, каждый 10-й автомобиль в России ездит без полиса ОСАГО. Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала канадская писательница и поэтесса Энн Карсон. Ей 76 лет. Доктор философии, Энн Карсон известна как автор сборников поэзии и эссе, а также переводчица текстов древнегреческих авторов. Нобелевская премия по литературе присуждается с 1901 года. Ее лауреатами стали 122 человека, из них 18 писательниц.
0: Транспорт.
1: Двухэтажные поезда свяжут Адлер с Самарой и Казанью. С конца октября РЖД запускают на этих направлениях двухъярусные составы. Ходить они будут круглогодично. Оба поезда проследуют через Ростов-на-Дону, Краснодар, Туапсе и Сочи. На новогодние праздники пассажиров на Черноморское побережье дополнительно повезут поезда «Киров-Адлер» и «Лыжная стрела» из Ростова-на-Дону до Розы-Хутор. Этот состав идет без остановок и позволяет бесплатно взять с собой лыжи и другое горное снаряжение. Продажа билетов на новые рейсы уже началась.
0: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин, шиномонтаж в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Сегодня по всей России проходит плановая проверка систем оповещения. Как сообщает МЧС, в ходе мероприятий включат громкоговорители, электросирены, а эфир общедоступных радиостанций и телеканалов заменят информационными сообщениями. Россиян просят сохранять спокойствие, услышав звук сирены, включить любой телеканал или радио и прослушать сообщения. Еще один доступный канал связи – мобильное приложение МЧС. В 6 регионах России уровень безработицы составляет 1% и меньше. Это Калужская, Нижегородская, Новгородская области, Хабаровский край, Ханты-Мансийский округ, а также Республика Хакасия. Такие данные приводит ТАСС на основе открытой статистики. При этом, вероятно, один из самых низких уровней безработицы среди городов с населением более 100 тысяч человек в Новошахтинске. Согласно данным местного информационного портала, показатель составляет чуть более 0,3%. Искусственный интеллект помог найти решение 9 так называемых вечных математических задач, сформулированных венгерским математиком Палом Эрдешем. Об этом сообщили специалисты из компании Google DeepMind в статье для научного журнала Science. Добавлю, Эрдеш был одним из самых плодовитых математиков 20 века, который оставил после себя сотни нерешенных задач. Однако в последнее время искусственному интеллекту удается с ними справиться. Например, в мае компания OpenAI заявила, что ее модель смогла решить неподдававшуюся 80 лет задачу о единичных расстояниях. Структура поставок подержанных машин в Россию заметно изменилась. Растет импорт из Японии и Китая, поставки из Южной Кореи, Белоруссии, Грузии, Эмиратов и Германии сокращаются. Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он также отметил, что в сегменте новых машин доля альтернативного импорта достигла рекорда. По словам эксперта, это связано с тем, что все больше автомобилей производится внутри страны, а официальные импортеры везут все меньше и меньше.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

Анна Семенович впервые собралась под венец. Предложение сделал избранник певицы Денис. И она сказала «да». Пышных торжеств не планируют, хотят тихий праздник для близких. Но вот помолвку отмечали 3 дня. Теперь Анна гадает, сколько недель займут свадебные гуляния. Счастье любит тишину, но иногда можно и пошуметь. С вами в пути Яна Чурикова.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Сегодня по всей России проходит плановая проверка систем оповещения. Как сообщает МЧС, в ходе мероприятий включат громкоговорители, электросирены, а эфир общедоступных радиостанций и телеканалов заменят информационными сообщениями. Россиян просят сохранять спокойствие, услышав звук сирены, включить любой телеканал или радио и прослушать сообщения. Еще один доступный канал связи – мобильное приложение МЧС. В 6 регионах России уровень безработицы составляет 1% и меньше. Это Калужская, Нижегородская и Новгородская области, Хабаровский край, Ханты-Мансийский округ, а также Республика Хакасия. Такие данные приводит ТАСС на основе открытой статистики. При этом, вероятно, один из самых низких уровней безработицы среди городов с населением более 100 тысяч человек в Новошахтинске. Согласно данным местного информационного портала, показатель составляет чуть более 0,3%. Искусственный интеллект помог найти решение 9 так называемых вечных математических задач, сформулированных венгерским математиком Палом Эрдешем. Об этом сообщили специалисты из компании Google DeepMind в статье для научного журнала Science. Добавлю, Эрдеш был одним из самых плодовитых математиков 20 века, который оставил после себя сотни нерешенных задач. Однако в последнее время искусственному интеллекту удается с ними справиться. Например, в мае компания OpenAI заявила, что ее модель смогла решить не поддававшуюся 80 лет задачу о единичных расстояниях. Структура поставок подержанных машин в Россию заметно изменилась. Растет импорт из Японии и Китая, поставки из Южной Кореи, Белоруссии, Грузии, Эмиратов и Германии сокращаются. Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он также отметил, что в сегменте новых машин доля альтернативных

0: корпоративного импорта достигла рекорда. По словам эксперта, это связано с тем, что все больше автомобилей производится внутри страны, а официальные импортеры везут все меньше и меньше.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин, шиномонтаж в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Москва согласна с госсекретарем США Марко Рубио в том, что сейчас не просматривается никаких перспектив дипломатического урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он отметил, что искусство дипломатов заключается именно в том, чтобы найти лазейку, которая позволит выйти на мирный путь. Президент России Владимир Путин в рамках визита в Туркмению провел встречу со своим иранским коллегой Масудом Пезешкияном. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, которую Путин назвал острой, и отметил, что Иран принимает реальные попытки завершить конфликт, разразившийся в регионе не по его вине. Также, по словам Путина, Россия готова сделать все, чтобы помочь в урегулировании конфликта. Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не намерены наносить ударов по Ирану до промежуточных выборов в американский Конгресс, которые состоятся 3 ноября.
0: Россия.
2: В мобильном телефоне не следует хранить сканы документов, пароли от социальных сетей, а также номера банковских карт. Именно эти данные в первую очередь интересуют мошенников, поэтому их лучше удалять из переписок, а хранить в защищенных облачных хранилищах с двухфакторной аутентификацией. Об этом говорится в материалах МВД. Отмечается также, что сообщения о денежных поступлениях, переводах и балансе на счетах раскрывают финансовые привычки и уровень дохода человека, поэтому историю сообщений от банков следует регулярно очищать.
0: Транспорт.
2: Китай вводит новые требования к экспорту автомобилей. Со следующего года производители должны будут подтверждать наличие сервисной инфраструктуры за пределами страны, включая возможность обслуживания, ремонта и поставок запчастей. По словам экспертов, усложнение процедур приведет к росту затрат на логистику и хранение, что означает потенциальное увеличение цен на китайские машины.
3: Начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Москва согласна с госсекретарем США Марко Рубио в том, что сейчас не просматривается никаких перспектив дипломатического урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он отметил, что искусство дипломатов заключается именно в том, чтобы найти лазейку, которая позволит выйти на мирный путь. Президент России Владимир Путин в рамках визита в Туркмению провел встречу со своим иранским коллегой Масудом Пезешкияном. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, которую Путин назвал острой, и отметил, что Иран принимает реальные попытки завершить конфликт, разразившийся в регионе не по его вине. Также, по словам Путина, Россия готова сделать все, чтобы помочь в урегулировании конфликта. Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не намерены наносить ударов по Ирану до промежуточных выборов в американский Конгресс, которые состоятся 3 ноября.
0: Россия.
2: В мобильном телефоне не следует хранить сканы документов, пароли от социальных сетей, а также номера банковских карт. Именно эти данные в первую очередь интересуют мошенников, поэтому их лучше удалять из переписок, а хранить в защищенных облачных хранилищах с двухфакторной аутентификацией. Об этом говорится в материалах МВД. Отмечается также, что сообщения о денежных поступлениях, переводах и балансе на счетах раскрывают финансовые привычки и уровень дохода человека, поэтому историю сообщений от банков следует регулярно очищать.
0: Транспорт.
2: Китай вводит новые требования к экспорту автомобилей. Со следующего года производители должны будут подтверждать наличие сервисной инфраструктуры за пределами страны, включая возможность обслуживания, ремонта и поставок запчастей. По словам экспертов, усложнение процедур приведет к росту затрат на логистику и хранение, что означает потенциальное увеличение цен на китайские машины.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня.
1: Он может прозвучать в любой момент.
0: Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Дорожное радио.

Филипп Киркоров за кулисами почти всегда с телефоном в руках. И причина простая – взрослеющие дети, которые в любой момент могут выйти на связь. А несколько лет назад артист сам ограничивал Алле Виктории и Мартину время у экранов. Но теперь без смартфона никак. Даже шоу можно поставить на паузу. А вот в родительстве антрактов не бывает. Берегите своих близких. Желаю вам я, Яна Чурикова.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Реклама. Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. JackCar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезон в сезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
6: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
4: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
7: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
8: Это как?
7: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
8: Выгодно. Пошел оформлять.
7: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
9: Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7defizagent.ru. Рекламодатель ОА7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Дорожное радио.

0: Реклама. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
1: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Сегодня по всей России проходит плановая проверка системы оповещения. Как сообщает МЧС, в ходе мероприятия включат громкоговорители, электросирены,

0: Эфир общедоступных радиостанций и телеканалов заменят информационными сообщениями. Россиян просят сохранять спокойствие, услышав звук сирены, включить любой телеканал или радио и прослушать сообщения. Еще один доступный канал связи – мобильное приложение МЧС. Отмечается, что комплексные проверки проводят регулярно, чтобы оценить работоспособность системы и готовность экстренных служб к реагированию. В 6 регионах России уровень безработицы составляет 1% и меньше. Это Калужская, Нижегородская и Новгородская области, Хабаровский край, Ханты-Мансийский округ, а также Республика Хакасия. Такие данные приводит ТАСС на основе открытой статистики. При этом, вероятно, один из самых низких уровней безработицы среди городов с населением более 100 тысяч человек в Новошахтинске. Согласно данным местного информационного портала, показатель составляет чуть более 0,3%.
1: Мир.
0: Искусственный интеллект помог найти решение 9 так называемых вечных математических задач, сформулированных венгерским математиком Палом Эрдешем. Об этом сообщили специалисты из компании Google DeepMind в статье для научного журнала Science. Добавлю, Эрдеш был одним из самых плодовитых математиков 20 века, который оставил после себя сотни нерешенных задач. Однако в последнее время искусственному интеллекту удается с ними справиться. Например, в мае компания OpenAI заявила, что ее модель смогла решить неподдававшуюся 80 лет задачу о единичных расстояниях.
2: Тем временем президент США Дональд Трамп в своей соцсети написал, что «Белый дом будет считать любого, кто использует термин «искусственный интеллект» вместо нового и более точного термина «суперинтеллект» своим врагом». Напомню, в конце сентября Трамп подписал указ о переименовании искусственного интеллекта в «суперинтеллект».
1: Транспорт.
0: Структура поставок подержанных машин в Россию заметно изменилась. Растет импорт из Японии и Китая, поставки из Южной Кореи, Белоруссии, Грузии, Эмиратов и Германии сокращаются. Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он также отметил, что в сегменте новых машин доля альтернативного импорта достигла рекорда. По словам эксперта, это связано с тем, что все больше автомобилей производится внутри страны, а официальные импортеры везут все меньше и меньше. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

Для певицы Жасмин октябрь – особое время. В этом месяце она празднует два дня рождения – свой и внука Бориса. Личный праздник артистка отмечает на работе – сольным концертом в Петербурге. Другое дело – день рождения внука, первый в его жизни. Настоящее счастье – заботиться о близких. Яна Чурикова специально

0: сейчас. Песня для тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.
1: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
1: «Траумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Траумель» лечит воспаление.
0: Теперь и в форме геля.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
6: О главном.
5: Сегодня по всей России проходит плановая проверка систем оповещения. Как сообщает МЧС, в ходе мероприятий включат громкоговорители, электросирены, а эфир общедоступных радиостанций и телеканалов заменят информационными сообщениями. Россиян просят сохранять спокойствие, услышав звук сирены, включить любой телеканал или радио и прослушать сообщения. Еще один доступный канал связи – мобильное приложение МЧС. Отмечается, что комплексные проверки проводят регулярно, чтобы оценить работоспособность системы и готовность экстренных служб к реагированию. В 6 регионах России уровень безработицы составляет 1% и меньше. Это Калужская, Нижегородская и Новгородская области, Хабаровский край, Ханты-Мансийский округ, а также Республика Хакасия. Такие данные приводит ТАСС на основе открытой статистики. При этом, вероятно, один из самых низких уровней безработицы среди городов с населением более 100 тысяч человек в Новошахтинске. Согласно данным местного информационного портала, показатель составляет чуть более 0,3%.
4: Мир.
5: Искусственный интеллект помог найти решение 9 так называемых вечных математических задач, сформулированных венгерским математиком Палом Эрдешем. Об этом сообщили специалисты из компании Google DeepMind в статье для научного журнала Science. Добавлю, Эрдеш был одним из самых плодовитых математиков 20 века, который оставил после себя сотни нерешенных задач. Однако в последнее время искусственному интеллекту удается с ними справиться. Например, в мае компания OpenAI заявила, что ее модель смогла решить не поддававшуюся 80 лет задачу о единичных расстояниях.
7: Тем временем президент США Дональд Трамп в своей соцсети написал, что «Белый дом будет считать любого, кто использует термин «искусственный интеллект» вместо нового и более точного термина «суперинтеллект» своим врагом». Напомню, в конце сентября Трамп подписал указ о переименовании искусственного интеллекта в «суперинтеллект».
4: Транспорт.
7: Структура поставок подержанных машин в Россию заметно изменилась. Растет импорт из Японии и Китая, поставки из Южной Кореи, Белоруссии, Грузии, Эмиратов и Германии сокращаются. Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он также отметил, что в сегменте новых машин доля альтернативного импорта достигла рекорда. По словам эксперта, это связано с тем, что все больше автомобилей производится внутри страны, а официальные импортеры везут все меньше и меньше.
5: Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожные истории на Дорожном радио.
1: Кто из нас не мечтал водить большую машину? Кажется, вот она романтика. Просторная кабина, дорога до горизонта. Но за красивой картинкой скрываются путевые листы, накладные, медосмотры, топливо и внезапные поломки. В рубрике «Дорожные истории» мы рассказываем реальные сюжеты из жизни водителей и логистов. Знакомьтесь, Сергей – водитель, 38 лет, стаж 12. Каждый понедельник у него ритуал – заполнить путевой лист от руки, обойти врача, механика, диспетчера. К вечеру стопка бумаг, дубликаты, бухгалтерия. А теперь представьте, с 1 сентября путевой лист можно подписать прямо в телефоне. Диспетчер с рабочего стола, механик после осмотра машины, врач из медкабинета. Все на своих местах, все быстро, без бумаги. Электронный путевой лист уже не мечта, а новый стандарт коммерческих перевозок. Почему это важно? Без путевого

0: все обновляется онлайн. Сергей теперь экономит 3 часа в каждую неделю. 3 часа – это время для семьи вместо стопки накладных. Приложение Сабит МС помогает перевозчикам работать без штрафов и простоев. Рубрика выходит при поддержке ООО «Компания Тензор».
1: Дорожное радио.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: БАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
4: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 года не является объектом, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
6: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф Ice-10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф Ice-10. Поставь новый автограф.
7: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
8: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Мы желаем.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
3: Цена распространена на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
4: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Москва согласна с госсекретарем США Марко Рубио в том, что сейчас не просматривается никаких перспектив дипломатического урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он отметил, что искусство дипломатов заключается именно в том, чтобы найти лазейку, которая позволит выйти на мирный путь. Президент России Владимир Путин в рамках визита в Туркмению провел встречу со своим иранским коллегой Масудом Пезешкияном. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, которую Путин назвал острой, и отметил, что Иран принимает реальные попытки завершить конфликт, разразившийся в регионе не по его вине. Также, по словам Путина, Россия готова сделать все, чтобы помочь в урегулировании конфликта. Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не намерены наносить ударов по Ирану до промежуточных выборов в американский Конгресс, которые состоятся 3 ноября.
0: Россия.
2: В мобильном телефоне не следует хранить сканы документов, пароли от социальных сетей, а также номера банковских карт. Именно эти данные в первую очередь интересуют мошенников, поэтому их лучше удалять из переписок, а хранить в защищенных облачных хранилищах с двухфакторной аутентификацией. Об этом говорится в материалах МВД. Отмечается также, что сообщения о денежных поступлениях, переводах

0: доходах и балансе на счетах раскрывают финансовые привычки и уровень дохода человека, поэтому историю сообщений от банков следует регулярно очищать. Транспорт. Китай вводит новые требования к экспорту автомобилей. Со следующего года производители должны будут подтверждать наличие сервисной инфраструктуры за пределами страны, включая возможность обслуживания, ремонта и поставок запчастей. По словам экспертов, усложнение процедур приведет к росту затрат на логистику и хранение, что означает потенциальное увеличение цен на китайские машины.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Москва согласна с госсекретарем США Марко Рубио в том, что сейчас не просматривается никаких перспектив дипломатического урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он отметил, что искусство дипломатов заключается именно в том, чтобы найти лазейку, которая позволит выйти на мирный путь. Президент России Владимир Путин в рамках визита в Туркмению провел встречу со своим иранским коллегой Масудом Пезешкияном. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, которую Путин назвал острой, и отметил, что Иран принимает реальные попытки завершить конфликт, разразившийся в регионе не по его вине. Также, по словам Путина, Россия готова сделать все, чтобы помочь в урегулировании конфликта. Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не намерены наносить ударов по Ирану до промежуточных выборов в американский Конгресс, которые состоятся 3 ноября.
0: Россия.
2: В мобильном телефоне не следует хранить сканы документов, пароли от социальных сетей, а также номера банковских карт. Именно эти данные в первую очередь интересуют мошенников, поэтому их лучше удалять из переписок, а хранить в защищенных облачных хранилищах с двухфакторной аутентификацией. Об этом говорится в материалах МВД. Отмечается также, что сообщения о денежных поступлениях, переводах и балансе на счетах раскрывают финансовые привычки и уровень дохода человека, поэтому историю сообщений от банков следует регулярно очищать.
0: Транспорт.
2: Китай вводит новые требования к экспорту автомобилей. Со следующего года производители должны будут подтверждать наличие сервисной инфраструктуры за пределами страны, включая возможность обслуживания, ремонта и поставок запчастей. По словам экспертов, усложнение процедур приведет к росту затрат на логистику и хранение, что означает потенциальное увеличение цен на китайские машины.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 10 октября в 10 утра. 5 звезд. Алексей Гоман. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио.

Певец Авраам Руссо объявил большой юбилейный тур. 25-летие на эстраде – это прекрасная дата для любого артиста. Вместо капризных райдеров певец годами берет в дорогу термос с травяным чаем и гантели. Четверть века у микрофона требует дисциплины и преданности своему делу. С вами в пути Яна Чурикова.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
3: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф AS10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на «Линолеум Идеал». «Линолеум Идеал» — это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. «Линолеум Идеал» — главный герой интерьера.
6: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
7: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 –

0: комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: Шапка, носки, еще шапка.
4: Мам, я на 2 дня еду.
3: Именно.
5: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
6: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
7: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Представители американского президента Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер сегодня проведут встречу с украинской делегацией для обсуждения новых идей по урегулированию конфликта. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник. Предполагается, что в числе прочего будет обсуждаться возможность проведения трехсторонней встречи США-Россия-Украина. Тем временем, по информации портала Axios, Уиткоф и Кушнер в октябре также намерены посетить Москву. Источники портала говорят, что США надеются добиться прорыва в переговорах до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября. Индексация страховых пенсий в следующем году затронет 37,5 миллионов россиян. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков. Он уточнил, что первая индексация запланирована на 1 февраля, она составит 6,8%. Второй этап повышения ожидается с 1 апреля, выплату увеличат еще на 3,3%. Добавлю, ранее Котяков говорил, что средний размер страховой пенсии по старости в следующем году составит 29 900 рублей. От проведения всероссийских проверочных работ в школах следует отказаться. Как пишет ТАСС, такое мнение выразил депутат Госдумы Сергей Миронов. По его словам, этот формат дублирует четвертные, полугодовые и годовые контрольные работы. Кроме того, проверочные работы многократно увеличивают нагрузку на школьников и могут негативно сказываться на качестве образования. Помимо этого, дополнительные обязанности, связанные с подготовкой и проведением работ, ложатся на учителей. В России набирают популярность выездные чайные церемонии. За год спрос на них вырос на 57%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные сервиса Авито. Там отмечают, что популярность формата связана с высоким уровнем вовлечения в процесс. Церемония проводится под контролем мастера-профессионала, участники дегустируют чай, знакомятся с историей и культурой этого напитка, изучают разные сорта и способы их заваривания.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Реклама.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
2: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
3: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
7: ОККО представляет.
8: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
9: Простые военные учения.
10: Главный сериал года в ОККО.
11: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
12: Я про это написать хочу.
10: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
13: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
14: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
16: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожный.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Москва согласна с госсекретарем США Марко Рубио в том, что сейчас не просматривается никаких перспектив дипломатического урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он отметил, что искусство дипломатов заключается именно в том, чтобы найти лазейку, которая позволит выйти на мирный путь. Также, по словам Пескова, Россия выступает за комплексное урегулирование конфликта, а не за фрагментарное решение. Дети получают налоговые уведомления, если владеют недвижимостью или земельными участками. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Федеральной налоговой службе. Отмечается, что дети, как правило, получают имущество по наследству, в подарок, либо становятся собственниками части квартиры, купленной с использованием маткапитала. И по закону они облагаются налогом, независимо от возраста. При этом родители исполняют за детей обязанности по уплате налогов, а подростки от 14 до 18 лет могут самостоятельно совершать сделки, но с письменного согласия родителей. В России хотят ввести требования к минимальной скорости интернета в квартирах. Как пишет «Коммерсант», об этом сообщил замглавы Минцифры Дмитрий Угневенко. По его словам, министерство прорабатывает требования по минимальной скорости не менее 1 гигабита в секунду на домохозяйство в каждом многоквартирном доме. Предполагается, что законопроект реформы отрасли связи будет внесен в Госдуму до конца года. Росреестр назвал города России самыми необычными названиями. Например, в Псковской области есть Дно, Опочка и Пыталово, в Иркутской – Зима, в Мурманской – Кандалакша, в Омской – Называевск. Также в список оригинальных названий вошли города Пучиш Ивановской области, Пытьях в Ханты-Мансийском округе, Лабытнанги в Ямало-Ненецком и Дагестанские огни. Отмечается, что оригинальные названия привлекают внимание людей к более подробному изучению географии собственной страны, традициям и культуре предков. Новые автомобили в России стоят в 4 раза дороже того, что готовы заплатить покупатели. Об этом в беседе с порталом «Газета.ру» заявил доктор экономических наук Алексей Зубец. По его словам, если говорить о критерии приобретения автомобиля, то он должен стоить не больше 6 месячных доходов семьи. При этом эксперт привел социологические данные, согласно которым порядка 80% россиян не могут купить новую машину. Добавлю, по информации агентства «Автостат», средняя стоимость нового автомобиля в России – 3 миллиона 430 тысяч рублей.
0: Новости на Дорожном радио.

Воспитание детей – тот еще квест, как говорится. Причем иногда для них самих. Например, найти свой самолет в огромном аэропорту. Такое задание Сергей Лазарев дал своим детям. Миссия выполнена успешно, новый навык усвоен. А после каникул уже сработал папочкин тайм-менеджмент. Прямо с самолета Аня и Никита поехали на школьную линейку. Забираем в копилку педагогические приемы Сережи. Как успевать главное в жизни. С вами в пути Яна.

0: «Пятерочка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, зачем нужна балансировка и как влияет на управляемость давление в шинах. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.
2: Кружит земля.

0: Планируете поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург? Вопрос дня.
1: За какую песню получил звезду дорожного радио Игорь Крутой на 13-й народной премии «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Зимние заповеди и советы». С вами Владимир Лебедев. Поехали. На носу у нас что? Нет, не масленица, а вполне обыденная зима со всеми прилагающимися компонентами. Например, снег и лед. В общем, гидромет предупреждает. Вождение в таких условиях – это особое искусство. Существует множество секретов и нюансов этого процесса. Их мало рассказать в теории, хотя любой опытный водитель с вами поделится советом. К примеру, в зимнее время нужно особенно строго соблюдать скоростной режим, увеличить как минимум в 2 раза дистанцию. Резких поворотов и торможений в этот опасный период следует избегать. Эти и многие другие заповеди нужно соблюдать в зимнюю пору неукоснительно. Еще одна из таких заповедей – зимой только зимняя резина. Все темы, мол, и всесезонка пойдет от лукавого. Я уже молчу про летнюю резину, так что только зимняя. Шипованная шина или фрикционная – решайте сами. Советов на эту тему море. Я же сейчас хочу напомнить про правильное давление. Зимой в этом моменте надо быть особенно внимательным. А то ведь как? Недокачано – прощай управляемость. Перекачано – тормозной путь увеличился. И еще один момент – балансировка. Зачем нужна? Неправильная балансировка приводит к неравномерному и быстрому износу протектора, вибрациям и повышенным нагрузкам, и еще преждевременному износу деталей подвески. Кроме того, серьезные проблемы испытывает система рулевого управления и подшипники колес автомобиля. Балансировку необходимо выполнять при замене колес, смещении и потере балансировочных грузов или покупке новых шин. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
2: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
3: Это как?
2: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
3: Выгодно. Пошел оформлять.
2: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
9: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
10: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.

0: Альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
2: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Дорожное радио.

летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтоб очень гладко, а в общем, зная

уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь ли.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Представители американского президента Стивен Уитков и Джаред Кушнер сегодня проведут встречу с украинской делегацией для обсуждения новых идей по урегулированию конфликта. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник. Предполагается, что в числе прочего будет обсуждаться возможность проведения трехсторонней встречи США-Россия-Украина. Тем временем, по информации портала Axios, Уитков и Кушнер в октябре также намерены посетить Москву. Источники портала говорят, что США надеются добиться прорыва в переговорах до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября.
0: Россия.
1: Индексация страховых пенсий в следующем году затронет 37,5 миллионов россиян. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков. Он уточнил, что первая индексация запланирована на 1 февраля, она составит 6,8%. Второй этап повышения ожидается с 1 апреля, выплату увеличат еще на 3,3%. Добавлю, ранее Котяков говорил, что средний размер страховой пенсии по старости в следующем году составит 29 900 рублей. Самыми важными жизненными навыками россияне считают грамотную письменную речь, способность считать в уме и умение готовить. Это следует из результатов исследования общества знания, которое приводит РИА Новости. Среди других важных навыков участники опроса называли распознавание материалов, созданных искусственным интеллектом, умение разборчиво писать, прожить сутки без смартфона и определять время по часам со стрелками. В России набирают популярность выездные чайные церемонии. За год спрос на них вырос на 57%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные сервиса Авито. Там отмечают, что популярность формата связана с высоким уровнем вовлечения в процесс. Церемония проводится под контролем мастера-профессионала, участники дегустируют чай, знакомятся с историей и культурой этого напитка, изучают разные сорта и способы их заваривания.
0: Транспорт.
1: Структура поставок подержанных машин в Россию заметно изменилась. Растет импорт из Японии и Китая, поставки из Южной Кореи, Белоруссии, Грузии, Эмиратов и Германии сокращаются. Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он также отметил, что в сегменте новых машин доля альтернативного импорта достигла рекорда. По словам эксперта, это связано с тем, что все больше автомобилей производится внутри страны, а официальные импортеры везут все меньше и меньше. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Татьяна Буланова и Денис Майданов знакомы давно. И не раз встречались на сцене народной премии «Звезды дорожного радио». А еще артистам знакомы постоянные гастроли-перелеты, поезда-чемоданы. Дорогам и долгожданным встречам посвящена первая совместная песня дуэта. «Пусть километры летят быстрее» с дорожным радио. Это Яна Чурик.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Проведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50, комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито работе. 12+.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
8: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
9: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
10: ОККО представляет.
11: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
12: Простые военные учения.
13: Главный сериал года в ОККО.
14: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
15: Я про это написать хочу.
13: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
16: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
17: Предприниматели.

0: Ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
1: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
2: Дорожное радио.

скажу. По-польски прошу, пани, прими таким, как есть. Не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мутова.
0: О главном.
1: Правительство России выделило более 10 миллиардов рублей на поддержку работы временно закрытых аэропортов юга и центра России. Деньги направят из резервного фонда, говорится в распоряжении Кабмина. Субсидии позволят в том числе компенсировать

0% по кредитам. Напомню, ограничения на обслуживание гражданских рейсов в феврале 2022 года ввели аэропорты Ростова-на-Дону, Анапы, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и других городов. Позднее несколько гаваней возобновили работу. Например, терминал Геленджика открылся в июле 2025 года и Краснодара в сентябре прошлого года. Мир. Тем временем администрация США допускает, что позже, в октябре, в Москве,

0: прорыва в переговорах по Украине до промежуточных выборов в Конгресс в США 3 ноября и до наступления зимы.
1: Россия.
0: Между тем, покупатели крупных российских маркетплейсов по-прежнему смогут бесплатно оформлять возврат товаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию цифровых платформ. Новый закон о платформенной экономике допускает, что в отдельных случаях площадки могут переложить расходы за обратную доставку качественного товара на покупателя. Однако, как отмечается, крупнейшие сервисы менять действующие правила пока не собираются. Дополнительную заявку на возврат оформлять не потребуется. Сотрудник пункта выдачи проверит товары, если он в порядке, примет его обратно.
1: Транспорт.
0: Между тем, владельцы электромобилей чаще нуждаются в техпомощи. Как пишут «Известия», больше всего обращений приходится на тех, кто недавно пересел на электрокар. У машины нередко заканчивается заряд до ближайшей станции, а также возникают проблемы с подключением к зарядному устройству или с запуском автомобиля. При этом интерес к электрическому транспорту продолжает расти. С начала года продажи электромобилей увеличились примерно на 40%, а гибридов в 2,5 раза. Вы слушали новости «Дорожное радио». Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мутрова.
0: О главном

говорится в распоряжении Кабмина. Субсидии позволят в том числе компенсировать воздушным гаваням выплату процентов по кредитам. Напомню, ограничения на обслуживание гражданских рейсов в феврале 2022 года ввели аэропорты Ростова-на-Дону, Анапы, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и других городов. Позднее несколько гаваней возобновили работу. Например, терминал Геленджика открылся в июле 2025 года и Краснодара в сентябре прошлого года.

0: Германии рассчитывают добиться дипломатического прорыва в переговорах по Украине до промежуточных выборов в Конгресс в США 3 ноября и до наступления зимы.
1: Россия.

дополнительную заявку, но возврат оформлять не потребуется. Сотрудник пункта выдачи проверит товар, и если он в порядке, примет его обратно. Транспорт. Между тем, владельцы электромобилей чаще нуждаются в техпомощи. Как пишут «Известия», больше всего обращений приходится на тех, кто недавно пересел на электрокар. У машины нередко заканчивается заряд,

0: Продажи электромобилей увеличились примерно на 40%, а гибридов в 2,5 раза. Вы слушали новости «Дорожное радио». Вместе в пути.
1: Новости на «Дорожном радио».

0: ложится. Услуги оказывают ООО «7-агент» и ООО «7». Подробные условия на сайте a7defisagent.ru. Рекламодатель ООО «7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
2: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
1: Дорожное радио.

Алексей Петрухин начнет декабрь большим сольным концертом. Зимнее шоу он назвал в честь весеннего хита «Твой берег». Для народных песен своей группы «Губерния» артист в Москве подобрал идеальное место – одну из самых современных сцен трансформеров. В свете лазеров родные мотивы сияют ярче. Специально для Дорожного радио Яна Чурикова.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Реклама на дорожном радио. ЕМГ.ФМ. Дорожный.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мутрова.
0: О главном.
1: Товарооборот между Россией и Ираном по итогам 2025 года увеличился более чем на 21%, заявил президент России Владимир Путин на встрече с иранским лидером Масудом Пезешкияном. По словам российского лидера, положительная динамика сохраняется и в текущем году. За первые 7 месяцев товарооборот между странами продолжил расти.
0: Мир.
1: Тем временем страны Евросоюза готовятся сократить предложенный Еврокомиссией бюджет ЕС на 2028-2034 годы на сумму до 200 миллиардов евро, передает РИА Новости. При этом основные сокращения могут затронуть финансирование внешней политики, помощи зарубежным государствам и развитие европейской промышленности, сообщает Политику со ссылкой на европейских дипломатов. Еще одной возможной статьей экономии станут административные расходы европейских институтов и содержание их сотрудников, на которые в проекте бюджета предусмотрено 118 миллиардов евро. Ирландия должна представить переговорный документ с новыми параметрами бюджета 10 октября, который станет основой обсуждений на саммите европейских лидеров 15-16 октября в Брюсселе.
0: Россия.
1: Тем временем Минтруд утвердил новый механизм охраны труда для подростков. Теперь вместо ограничений по названиям профессии действует запрет на выполнение определенных видов работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

0: 6 видов работ. В ведомстве пояснили, что ранее использовалась модель, основанная на списке профессий. При этом работодатели могли менять название должностей внутри компании, фактически подменяя, например, специалиста отдела погрузки работой грузчика. Новый документ, как подчеркивают в пресс-службе, не позволит обходить запреты.
1: Железная дорога.
0: Между тем, с 25 декабря по 10 января федеральная пассажирская компания запустит дополнительные рейсы по наиболее востребованным направлениям, в частности, в Москву, Казань, Адлер и другие города. Кроме того, на маршруты выйдут туристические поезда, лыжные стрелы, Хибины и Розу-Хутор, а также зимняя сказка из Москвы и Санкт-Петербурга. Вы слушали новости «Дорожное радио». Вместе в пути.
1: Новости на «Дорожном радио».

отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору, я рад.

вместе летят. Под рубахою душу лаская, а на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет.

0: он как я оторвался от ответа.
1: Яна Чурикова на Дорожном радио.
2: Певица Юта четверть века на сцене. Этой осенью она выпустила телеверсию юбилейного концерта в Кремле. 25 песен по одной за каждый год карьеры. «Если долго идти, обязательно придешь», – поет Юта в новой песне. Пусть дорога будет легкой, а попутчики – надежными. С вами Яна Чурикова на Дорожном радио.

0: Планируете поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург? Вопрос дня.
1: За какую песню получил звезду дорожного радио Игорь Крутой на 13-й народной премии «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте, и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, когда откроется маршрут к поющим синским столбам, насколько богата на города вылета авиапрограмма в Китай и какой зарубежный парк развлечений назначили самым лучшим. Сейчас продолжим наслаждаться любимыми песнями, а в середине часа начнем новое «Путешествие с удовольствием».
0: Дорожное радио.

0: поднять якорь.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем почитателям путешествий, с вами Тимофей Гордеев. В этом выпуске я расскажу вам о том, когда откроется маршрут к поющим синским столбам, насколько богата на города вылета авиапрограмма в Китай и какой зарубежный парк развлечений назначили самым лучшим.
0: Поехали!
2: Маршрут за маршрутом открывают в России под эгидой проекта «Тропы Дальнего Востока». Региональные достопримечательности, которые включают в эти маршруты, давно известны местным жителям и бывалым туристам. А теперь о них узнает более широкий круг путешественников. Как сообщает Интерфакс, в Якутии до конца года запустят туристический маршрут «Поющие скалы». Есть здесь на реке Синии, близ села Синск, синские столбы. Эти громадные скалы известны тем, что при сильном ветре сквозняк между ними рождает причудливые звуки. Вот и едут к столбам, что называется, послушать тайгу. Новый маршрут протянется на 25 километров от Синска до столбов.
0: Полетели!
2: Россия и Китай планомерно наращивают авиапрограмму, и это позволяет отдыхать в Китае большему числу россиян. По данным Ассоциации туроператоров России, в ушедшем сентябре прямые рейсы связывали 14 российских городов с 24 городами КНР. За год география вылетов увеличилась примерно в полтора раза. У нас вылеты в Китай в основном из Москвы, Петербурга, Владивостока, Иркутска и Хабаровска. Туристов обслуживают по 9 российских и китайских перевозчиков. Предвидя еще больший рост интереса россиян к отдыху в Китае, в октябре S7 Airlines запускает туда новые рейсы из Новосибирска, Якутска, Владивостока и Хабаровска. И к тому же увеличивает частоту уже открытых авиапрограмм. Добавит дополнительные вылеты и Аэрофлот.
0: На пределе.
2: Зарубежная индустрия развлечений выбрала самый лучший в мире парк аттракционов. Выбор был несложный. В мае в парке Pleasure Beach Resort в британском Блэкпуле открыли потрясающий аттракцион, во многом благодаря которому британцы и были в конечном счете объявлены победителями. Гвоздь программы Блэкпулского парка – Авиктос. Суперкарусель катает публику на вращающемся маятнике на высоте более 40 метров. Мечта всех поклонников парковых аттракционов, обладающих отлаженным вестибулярным аппаратом. Любой из выпусков «Путешествие с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру. Дорожное радио вместе в пути.
3: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: Найдите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
4: Шапка, носки, еще шапка.
5: Мам, я на 2 дня еду.
4: Именно.
6: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
7: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
8: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack от 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. JackCar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
9: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
10: Это как?
9: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
10: Выгодно. Пошел оформлять.
9: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
11: Акция промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция розыгрыш медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
12: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
13: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
14: Дорожное радио.
15: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где

осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил я.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.

0: Реклама. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
1: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожный.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Для скорости интернета в квартирах назначат нижний порог. Как сообщает «Коммерсант», Минцифры планируют ввести требования по минимальной скорости интернета не менее 1 гигабита в секунду в каждой квартире. Об этом говорится в законопроекте о реформе отрасли связи, который планируется внести в Госдуму до конца года. Также реформой предполагается внесудебный порядок лишения операторов лицензий за повторные нарушения и введение запрета на получение лицензии в течение 10 лет.
0: Россия.
1: Выплаты за утраченное при чрезвычайной ситуации или теракте жилье поступят россиянам быстрее прежнего. По сообщению пресс-службы Минстроя, назначение названной выплаты вошло в рекомендательный список госуслуг, предоставляемых во многофункциональных центрах по принципу одного окна. Граждане также смогут оформить выплаты онлайн на портале госуслуг. Об этом сообщает ТАСС. Для молодежи с высшим образованием без опыта больше всего вакансий в медицине и промышленности, а для выпускников колледжей – в ритейле. Об этом рассказали РИА Новости в сервисе «Суперджоп». Опросы показывают, что 3/4 компаний принимают на работу выпускников колледжей и вузов без опыта. Евросоюз рискует начать зиму с рекордным дефицитом газа. Европейское издание «Политико» пишет, что запасы газа в ЕС упали до самого низкого уровня с начала ведения статистики в 2011 году и составили чуть более 70%. Евросоюз столкнулся с дефицитом газа при высоком уровне цен на него и ограниченных поставках из-за ближневосточного кризиса.
0: Транспорт.
1: Бренд «Волга» реализовал в сентябре около 1040 автомобилей, а всего с начала производства на учет поставлено свыше 2220 машин трех моделей – К40, К50 и С50. Об этом рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. «Динамика начала продаж машин «Волга» вполне адекватна, и старт можно считать успешным», – отметил Целиков. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, почему Анна Семенович никогда не будет участвовать в реалити-шоу. Какие качества в людях не приемлет Александр Буйнов, а также узнаем, почему новое поколение все чаще слушает песни прошлых лет совсем скоро на Дорожном радио.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Звезды за сценой.
2: Александр Буйнов в личном блоге поделился, какие качества в окружающих считает неприемлемыми, как в личной жизни, так и в работе. Настоящий красный флаг для артиста – это токсичные люди. Общаться с такими он не хочет. И со временем это стало для него уже базовым правилом. А вот в работе Александра прежде всего отталкивает непрофессионализм. Причем даже если он проявляется в мелочах, артист всегда это чувствует. Сегодня все чаще появляются самые разные реалити-шоу, от развлекательных до экстремальных. Анна Семенович призналась, что ее регулярно приглашают принять участие в подобных проектах, но певица всегда отказывается. По словам Анны, ей вполне хватило испытаний в профессиональном спорте, которому она посвятила 20 лет жизни. «Я очень стараюсь избегать различных стрессов, связанных с реалити-шоу или с проектами, где меня кто-то судит и делает мне замечания», — отметила певица.
0: Интервью.
2: Молодое поколение все чаще обращается к музыке прошлых лет, и творчество Стаса Пьехи не стало исключением. Его давние хиты получают новое дыхание и снова набирают большое количество прослушиваний. Сам Стас объясняет это тем, что зумеры переосмысливают песни в своем контексте. При этом подстраиваться под молодую аудиторию артист не собирается. По его мнению, исполнителям не стоит специально молодиться, разговаривать на чужом языке и делать вид, что они следят за каждым новым трендом. Как считает Стас, со стороны это может выглядеть нелепо. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
0: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио. We'll be right back.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня.
1: Он может прозвучать в любой момент.
0: Отвечайте правильно. И шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Реклама.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
5: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк. 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Нобелевскую премию мира за этот год получит Нави Пиллей, бывший верховный комиссар ООН из ЮАР. С таким заявлением выступил норвежский Нобелевский комитет. Там отметили, что Нави Пиллей сыграла ключевую роль в обеспечении неотвратимости наказания за военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Пиллей была верховным комиссаром ООН по правам человека в 2008-2014 годах.
3: Россия.
2: Школьники получат новый учебник по информатике. Его обновлением займутся Минцифры и крупнейшие российские компании сферы информтехнологий. Об этом рассказал глава Минцифры Максуд Шадаев на глобальном цифровом форуме. Все школы переведут на обучение по этому новому учебнику в течение ближайших 2 лет, сообщил министр. В Совете при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере предлагают запретить продажу вейпов всем, кто рожден после 1 января 2009 года. Эта идея прозвучала во время круглого стола секции здравоохранения и здоровый образ жизни Совета при правительстве. Предложенный запрет может коснуться вейпов, электронных сигарет, нюхательного и жевательного табака, табака для кальянов. Об этом пишут «Известия».
3: Транспорт.
2: Число задержек регулярных пассажирских рейсов выросло за год в 2 раза. В этой статистике Альфа-страхования учтены рейсы продолжительностью от 2 часов и совершенные за первые 9 месяцев прошлого и нынешнего годов. Также вдвое увеличилась частота отмены вылетов, а по расписанию вылетает только каждый 2-й рейс. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

Певец Тони и его супруга Сивиль отпраздновали первую годовщину свадьбы. Поздравляем! Антон признался, что, уезжая на гастроли, оставляет любовные записки жене на кормушке ее котика. Там Сивиль их точно не пропустит. Кот Кейс за этим проследит. Пусть вам будет на кого положиться. А котам у кого покормиться. Ваша Яна Чурикова.

0: Дорожное.
1: Вместе в пути.
0: Дорожное радио.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Нобелевскую премию мира за этот год получит Нави Пиллей, бывший верховный комиссар ООН из ЮАР. С таким заявлением выступил норвежский Нобелевский комитет. Там отметили, что Нави Пиллей сыграла ключевую роль в обеспечении неотвратимости наказания за военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Пиллей была верховным комиссаром ООН по правам человека в 2008-2014 годах.
3: Россия.
2: Школьники получат новый учебник по информатике. Его обновлением займутся Минцифры и крупнейшие российские компании сферы информтехнологий. Об этом рассказал глава Минцифры Максуд Шадаев на глобальном цифровом форуме. Все школы переведут на обучение по этому новому учебнику в течение ближайших 2 лет, сообщил министр. В Совете при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере предлагают запретить продажу вейпов всем, кто рожден после 1 января 2009 года. Эта идея прозвучала во время круглого стола секции здравоохранения и здоровый образ жизни Совета при правительстве. Предложенный запрет может коснуться вейпов, электронных сигарет, нюхательного и жевательного табака, табака для кальянов. Об этом пишут «Известия».
3: Транспорт.
2: Число задержек регулярных пассажирских рейсов выросло за год в 2 раза. В этой статистике Альфа-страхования учтены рейсы продолжительностью от 2 часов и совершенные за первые 9 месяцев прошлого и нынешнего годов. Также вдвое увеличилась частота отмены вылетов, а по расписанию вылетает только каждый 2-й рейс. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.

Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года.

0: счастливых.
1: Заберите карту от Ильсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
4: ОККО представляет.
5: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
6: Простые военные учения.
7: Главный сериал года в ОККО.
8: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
9: Я про это написать хочу.
7: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Реклама на дорожном радио. ЕМГ.ФМ. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: За последние два дня в результате атак беспилотников были повреждены два дата-центра Яндекса. В компании пока затрудняются назвать сроки восстановления оборудования в этих дата-центрах. Объект в Сасове был серьезно поврежден, он полностью остановил работу. У дата-центра в Калуге вышла из строя часть инфраструктуры. Компания назвала непростой задачей восстановление работы дата-центров.
3: Россия.
2: Власти обкатывают новую модель подготовки специалистов сферы информтехнологий. В инновационном научно-технологическом центре «Аэрокосмическая инновационная долина» рассказали, что выстраивается прямая связь между образованием и запросами технологического бизнеса. Последний получает возможность участвовать в подготовке будущих специалистов и постепенно формировать собственный кадровый резерв, а не искать нужные компетенции только на открытом рынке. Пилотный проект реализуется в Центре передового технологического образования. В США осталось 10 дней для продления временного защитного статуса украинских беженцев. Если до 19 октября президент Дональд Трамп не продлит этот статус, из штатов могут быть депортированы более 100 тысяч украинских беженцев.
3: Транспорт.
2: За сентябрь на учет в России поставлено 14 новых электромобилей «Атом». За все время в стране зарегистрировано лишь 54 таких автомобиля. Три четверти от них принадлежит юридическим лицам. Об этом сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Производство электромобиля ведется по полному технологическому циклу. «Атом» собирают на столичном заводе «Москвич». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

Бывает, что ты устал, бывает, что ты продрог, бывает, внезапно стал к тебе этот мир жесток. Доверься моим глазам, почувствуй их силу вновь, ведь кто-то не зря сказал, спасет этот

0: планируете поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург? Вопрос дня.
1: За какую песню получил звезду дорожного радио Игорь Крутой на 13-й народной премии «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте

0: сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
1: «Траумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Траумель» лечит воспаление.
0: Теперь и в форме геля.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. На Дорожном радио.
5: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
6: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
7: О главном.
6: За последние два дня в результате атак беспилотников были повреждены два дата-центра Яндекса. В компании пока затрудняются назвать сроки восстановления оборудования в этих дата-центрах. Объект в Сасове был серьезно поврежден, он полностью остановил работу. У дата-центра в Калуге вышла из строя часть инфраструктуры. Компания назвала непростой задачей восстановление работы дата-центров.
7: Россия.
6: Власти обкатывают новую модель подготовки специалистов сферы информтехнологий. В инновационном научно-технологическом центре «Аэрокосмическая инновационная долина» рассказали, что выстраивается прямая связь между образованием и запросами технологического бизнеса. Последний получает возможность участвовать в подготовке будущих специалистов и постепенно формировать собственный кадровый резерв, а не искать нужные компетенции только на открытом рынке. Пилотный проект реализуется в Центре передового технологического образования. В США осталось 10 дней для продления временного защитного статуса украинских беженцев. Если до 19 октября президент Дональд Трамп не продлит этот статус, из штатов могут быть депортированы более 100 тысяч украинских беженцев.
7: Транспорт.
6: За сентябрь на учет в России поставлено 14 новых электромобилей «Атом». За все время в стране зарегистрировано лишь 54 таких автомобиля. Три четверти от них принадлежит юридическим лицам. Об этом сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Производство электромобиля ведется по полному технологическому циклу. «Атом» собирают на столичном заводе «Москвич». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
8: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
0: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
8: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Новости. На Дорожном радио.

0: подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни.
1: И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 10 октября в 10 утра. 5 звезд. Алексей Гоман. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио.

0: клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
0: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей, это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф АС-10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
1: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
7: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум Ютекс. Линолеум Ютекс. Готов к любым вызовам.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
11: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
12: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
13: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
14: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
15: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
16: Дорожное радио.

0: Реклама. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
1: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Страны Каспийского региона создадут специальную комиссию по проблеме Каспия. Такое решение приняли президенты России, Азербайджана, Туркменистана, Казахстана и Ирана по итогам Каспийского экологического саммита. Комиссия будет выяснять причины обмеления Каспийского моря, займется разработкой и реализацией мер по борьбе с негативными процессами, вызванными обмелением моря. Первое заседание комиссии пройдет в первом полугодии следующего года в Азербайджане.
2: Россия.
1: Школьники 5-11 классов будут в обязательном порядке изучать курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Сначала его введут в качестве апробации со второй четверти, а со следующего сентября новый курс станет обязательным. Такое заявление сделал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Его цитирует ТАСС. Многие работодатели в России больше не видят смысла в удаленном формате работы. Компании активно переходят на офисный формат из-за сложностей в управлении сотрудниками. Кроме того, некоторые начальники опасаются, что их сотрудники могут одновременно трудиться в нескольких компаниях. Об этом рассказал «Комсомольской правде» профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По оценке Минтруда, в долгосрочной перспективе на дистанционном формате будут находиться не более 10% работников. С апреля следующего года страховые пенсии в России дополнительно поднимут на 3,3%. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова. С 1 апреля предусмотрена индексация страховой части пенсии, исходя из темпов роста фонда оплаты труда за прошедший период. Пока этот показатель составляет 3,3%, отметила Голикова.
2: Транспорт.
1: Кроссовер «Лада Азимут» будет оснащен виртуальным помощником на базе искусственного интеллекта. Этот помощник построит маршрут, найдет место на карте и будет управлять музыкой. Навигация, музыка и голосовое управление встроены в мультимедийную систему автомобиля и работают с использованием технологий Сбера. Информация выводится на два дисплея. Об этом рассказали в руководстве «АвтоВАЗа». Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на «Дорожном радио».

0: сбежал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труумель.
1: Труумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. Труумель лечит воспаление.
0: Теперь и в форме геля.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.
5: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
6: О главном.
5: Страны Каспийского региона создадут специальную комиссию по проблеме Каспия. Такое решение приняли президенты России, Азербайджана, Туркменистана, Казахстана и Ирана по итогам Каспийского экологического саммита. Комиссия будет выяснять причины обмеления Каспийского моря, займется разработкой и реализацией мер по борьбе с негативными процессами, вызванными обмелением моря. Первое заседание комиссии пройдет в первом полугодии следующего года в Азербайджане.
4: Россия.
5: Школьники 5-11 классов будут в обязательном порядке изучать курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Сначала его ведут в качестве апробации со второй четверти, а со следующего сентября новый курс станет обязательным. Такое заявление сделал глава Минпросвещения

0: Просвещение Сергей Кравцов. Его цитирует ТАСС. Многие работодатели в России больше не видят смысла в удаленном формате работы. Компании активно переходят на офисный формат из-за сложностей в управлении сотрудниками. Кроме того, некоторые начальники опасаются, что их сотрудники могут одновременно трудиться в нескольких компаниях. Об этом рассказал «Комсомольской правде» профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По оценке Минтруда, в долгосрочной перспективе на дистанционном формате будут находиться не более 10% работников. С апреля следующего года страховые пенсии в России дополнительно поднимут на 3,3%. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова. С 1 апреля предусмотрена индексация страховой части пенсии, исходя из темпов роста фонда оплаты труда за прошедший период. Пока этот показатель составляет 3,3%, отметила Голикова. Кроссовер «Лада Азимут» будет оснащен виртуальным помощником на базе искусственного интеллекта. Этот помощник построит маршрут, найдет место на карте и будет управлять музыкой. Навигация, музыка и голосовое управление встроены в мультимедийную систему автомобиля и работают с использованием технологий Сбера. Информация выводится на 2 дисплея. Об этом рассказали в руководстве «АвтоВАЗа». Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
1: Новости на «Дорожном радио».

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
13: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Грасс Азелит 600 мл 169 рублей 99 копеек с 8 по 14 октября 2026 года. В Гиперленте,
14: кроме ленты эконом,
13: цены на минимум, выгода на максимум.
15: В ленте.
16: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 крепкий и надежный. Havail H5 рамный и просторный. Havail H7 динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
17: Шапка, носки и...

0: еще шапка?
1: Мам, я на 2 дня еду.
0: Именно.
2: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
3: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
4: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
5: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
6: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Реклама на дорожном радио. ЕМГ.ФМ. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Проведение Каспийского экологического саммита является современной и полезной инициативой. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на саммите в Туркменистане. По словам Путина, Россия разрабатывает программу изучения Каспийского моря до 2030 года и планирует создать цифровой двойник Каспия с использованием искусственного интеллекта для прогнозирования изменения уровня воды. На саммите обсудили причины и последствия обмеления Каспийского моря. Яндекс перенес часть данных из сервисов клиентов к другим провайдерам, пока сам занимается восстановлением работы двух дата-центров. Как сообщили РБК представители компании, они договорились о сотрудничестве с Selectel, K2Cloud и VKCloud насчет помощи клиентам Яндекс.Клауд. Напомню, дата-центры Яндекса в Сасове и Калуге пострадали в результате атак беспилотников. Почти 90% опрошенных иностранных студентов в России называют комфортным для себя язык обучения. Атмосферу в университетах считают безопасной 80% респондентов, дружелюбной 77%, толерантной 76%. Главными трудностями первого года обучения иностранцы называют непривычный климат и нехватку знаний русского языка.
3: Транспорт.
2: В России выросли цены на все модели УАЗ. Об этом сообщает «Автомейл», ссылаясь на экспертов аналитического агентства «Автостат», которые изучили сайты официальных дистрибьюторов УАЗа, работающих в России. В среднем модели прибавили в стоимости 80 тысяч рублей. Сильнее всего подорожала легендарная «Буханка» на 4-5%.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

Хитам «Натали» подпевал целый стадион на юбилее рязанского футбола. Как амбассадор чемпионата мира подтверждаю, фанаты ценят искренность. А вот певице управлять мужским коллективом не впервой. Она растит троих сыновей. Чемпионская нагрузка, за которую кубков и медалей не дают, здесь награда «Только любовь». Легких вам дорог. С вами в пути Яна Чурина.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Проведение Каспийского экологического саммита является современной и полезной инициативой. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на саммите в Туркменистане. По словам Путина, Россия разрабатывает программу изучения Каспийского моря до 2030 года и планирует создать цифровой двойник Каспия с использованием искусственного интеллекта для прогнозирования изменения уровня воды. На саммите обсудили причины и последствия обмеления Каспийского моря. Яндекс перенес часть данных и сервисов клиентов к другим провайдерам, пока сам занимается восстановлением работы двух дата-центров. Как сообщили РБК представители компании, они договорились о сотрудничестве с Selectel, K2Cloud и VKCloud насчет помощи клиентам Яндекс.Клауд. Напомню, дата-центры Яндекса в Сасове и Калуге пострадали в результате атак беспилотников. Почти 90% опрошенных иностранных студентов в России называют комфортным для себя язык обучения. Атмосферу в университетах считают безопасной 80% респондентов, дружелюбной 77%, толерантной 76%. Главными трудностями первого года обучения иностранцы называют непривычный климат и нехватку знаний русского языка.
3: Транспорт.
2: В России выросли цены на все модели УАЗ. Об этом сообщает «Автомейл», ссылаясь на экспертов аналитического агентства «Автостат», которые изучили сайты официальных дистрибьюторов УАЗа, работающих в России. В среднем модели прибавили в стоимости 80 тысяч рублей. Сильнее всего подорожала легендарная «Буханка» на 4-5%.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня.
1: Он может прозвучать в любой момент.
0: Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Дорожное радио.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: БАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
3: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires.

0: просто. На Авито работе 12+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
3: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
4: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопус. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
5: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет Печерскому Андрею. Сейчас на улице достаточно у нас прохладно, ветрено, а мне так хочется поднять себе настроение. И просим вас, Дорожное радио, исполнить «Руки вверх, чужие губы». И спасибо, Дорожное радио. Вы самая лучшая радиостанция. До свидания.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Горел на побережье костер, я подошла неторопливо, присела у яркого огня, руки протянула, легко тебя одного обняла. К моим ладоням прикоснулся, и будем я и ты, да шум прибрежный. К нам звезды будут падать с высоты, и может хоть одной из них вдогонку успею я желание загадать. Всем радиослушателям и редакторам Дорожного радио желаю здоровья, счастья, побольше радости. Спасибо. С уважением ко всем, Валентин Николаевич.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения бабушку моего мужа. Ей исполнилось 80 лет. И мы большой семьей едем из Москвы в Нижний Ломов, чтобы всем вместе собраться и отметить этот замечательный юбилей. Татьяна Ивановна, желаем вам здоровья, счастья и долгих лет, окруженных любовью родных. Поставьте, пожалуйста, песню Юрия Антонова для всей нашей большой семьи. Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня день рождения моей самой замечательной племянницы. Милая моя Настенька, я поздравляю тебя. Что захочется, пусть исполнится. Все хорошее пусть запомнится. Пусть ты глаза твои счастьем светятся. Люди добрые пусть тебе встретятся. Пусть любовь будет до старости. Я желаю тебе только радости. А в подарок мы хотим, чтобы ты послушала песню «Ах, какая женщина». Мы тебя очень любим, целуем, обнимаем, поздравляем. Спасибо, Дорожное радио. До свидания.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. С днем рождения поздравляю Светлану Голицыну из Санкт-Петербурга. Желаю, чтобы Светлана оставалась такой же молодой, веселой, позитивной девчонкой. Чтобы ее сын Данила радовал свою маму. И для нее заказываю песню ее любимого певца Олега Газманова «Поезда». Спасибо.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Пожалуйста, поздравьте мою сестру Елену с днем рождения. Передайте ей песню «Там за туманами» в исполнении Любы. До свидания, Дорожное радио.

0: допоем.
1: Добрый вечер. Линия свободна.
2: Дорожное радио. Хочу поздравить своего мужа Владимира с днем рождения и заказать песню Ирины Аллегровой «С днем рождения». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Мы хотим поздравить Моисеева Сергея с днем рождения. Пожелать ему крепкого здоровья, всех благ и чистого неба, вкусного хлеба, родниковой воды и никакой беды. И просим, исполните, пожалуйста, Дорожное радио песню «День рождения» Баскова. Друзья, спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Дорожное радио. Я передаю привет всем, кто меня узнал, и моей любимой дочке. Я хочу поставить песню «Спасибо, Дорожное радио».

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, дорогое дорожное радио. Спасибо вам большое за ваши песни. Я очень прошу передать песню «Шаман. Моя Россия». Очень красивая лирическая композиция. Спасибо вам огромное. Всего доброго.

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Добрый вечер! Всегда вам рад!
2: Дороже радио, хочу поздравить с днем рождения мою учительницу. Хочу пожелать ей всего самого наилучшего, здоровья, счастья.

0: вечер. Звоните еще.
1: Здравствуйте. Очень хочу передать привет своему мужу Александру, сказать, что я по нему безумно скучаю и жду, чтобы он как можно скорее вернулся домой.
0: Песня заказана через сайт дорожная.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
2: Реклама.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
2: Топ покупок месяца.
5: Амода C5. Добавить стиля.
6: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
7: Амода C7. Собрать все взгляды.
8: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
10: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
11: Это как?
10: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
11: Выгодно. Пошел оформлять.
10: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
12: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с «Альфа-Банком». Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. «Альфа-Банк» – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-Банк» 16+.
3: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
4: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
5: Всегда в это время.
4: На Дорожном радио.
6: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения Софию. Пожелать ей крепкого здоровья, море улыбок, чтобы исполнились все-все заветные мечты. Поставьте для нее, пожалуйста, песню Александра Яковлевича Розенбаума «Вальс Баст».

0: он. С уважением, Константин и Мирон Михайлова. Спасибо, Дорожное радио.
1: На ковре

0: бастон.
1: Добрый вечер! Здравствуйте!
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Поздравляю свою любимую, дорогую сестричку Танечку с днем рождения. Желаю ей здоровья, всего самого хорошего и прекрасного. Ты самая для меня родная сестричка. Спасибо, Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожный.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Зимние заповеди и советы». С вами Владимир Лебедев. Поехали. На носу у нас что? Нет, не масленица, а вполне обыденная зима со всеми прилагающимися компонентами. Например, снег и лед. В общем, гидромет предупреждает. Вождение в таких условиях – это особое искусство. Существует множество секретов и нюансов этого процесса. Их мало рассказать в теории, хотя любой опытный водитель с вами поделится советом. К примеру, в зимнее время нужно особенно строго соблюдать скоростной режим, увеличить как минимум в 2 раза дистанцию. Резких поворотов и торможений в этот опасный период следует избегать. Эти и многие другие заповеди нужно соблюдать в зимнюю пору неукоснительно. Еще одна из таких заповедей – зимой только зимняя резина. Все темы, мол, и всесезонка пойдет от лукавого. Я уже молчу про летнюю резину, так что только зимняя. Шипованная шина или фрикционная – решайте сами. Советов на эту тему море. Я же сейчас хочу напомнить про правильное давление. Зимой в этом моменте надо быть особенно внимательным. А то ведь как? Недокачано – прощай управляемость. Перекачано – тормозной путь увеличился. И еще один момент – балансировка. Зачем нужна? Неправильная балансировка приводит к неравномерному и быстрому износу протектора, вибрациям и повышенным нагрузкам, и еще преждевременному износу деталей подвески. Кроме того, серьезные проблемы испытывает система рулевого управления и подшипники колес автомобиля. Балансировку необходимо выполнять при замене колес, смещении и потере балансировочных грузов или покупке новых шин. На этом у меня все. С вами был Владимир.

0: Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио. Дорожное радио. Пятница, суббота, вечер.

0: Продолжаем. Танцы по-русски. На Дорожном радио.
1: Если хочешь танцевать,

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В России вернулись к двум индексациям страховых пенсий в год после долгого перерыва. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, перерыв начался в 2019 году, а в бюджете социального фонда на 2027 вновь заложено две индексации. Первая индексация страховых пенсий запланирована на 1 февраля по фактической инфляции. Ожидается, что показатель составит 6,8%. Вторая пройдет 1 апреля. Размер выплат повысит на 3,3%. В новую систему высшего образования внедрят два модуля по искусственному интеллекту. Один из них войдет в ядро всех программ, второй студенты будут изучать на втором-третьем курсе с учетом конкретной будущей специальности. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Его цитирует Интерфакс. Иран предложил расширить формат СНГ. В частности, президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с инициативой по расширению взаимодействия с Содружеством независимых государств и предложил рассмотреть формат СНГ+1 с участием Тегерана. Свое предложение Пезешкиан выдвинул в ходе саммита Совета глав государств СНГ в Туркменистане. НАТО готовится к новым учениям по применению ядерного оружия. Плановые маневры начнутся 13 октября в Италии. В учениях «Решительный полдень» примут участие 17 стран. В руководстве НАТО отметили, что учения не связаны с текущими мировыми событиями и не направлены против какой-либо страны. Об этом сообщает ТАСС.
2: Транспорт.
1: В Москве построили новые электросуда для регулярных речных маршрутов. По сообщению М24, это суда «Москва-1.0». Их построили на московской верфи менее чем за полгода. Сейчас они проходят испытания, а на регулярные маршруты в столице электросуда выйдут до конца года. Об этом сообщает Департамент транспорта Москвы. Добавлю, линейка московской верфи включает 6 типов судов, в число которых и входит «Москва-1.0». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.
3: Осень вдохновляет на движение. Танцы по-русски на Дорожном радио.

Продолжаем! Танцы по-русски! На дорожном радио!

Наш диджей уже готовит следующий трек. Встаем, танцуем

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожный.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.

0: Оплатите пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио!

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио!

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в них.

0: Реклама.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
0: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

августе Авраам Руссо выпустил макси-сингл «Ангел любви» с треком «Шерше ля фам». Никакой модной электроники. Артист записал песни с живыми восточными струнными инструментами. Настоящая романтика, как проверенная добрая музыка, не выходит из

0: Реклама.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Дорожное радио.
1: Бывает, что ты устал. Бывает, что ты продрог. Бывает, внезапно стал к тебе этот мир жесток. Доверься моим глазам, почувствуй их силу вновь. Ведь кто-то не зря сказал: спасет этот

и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —